В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

по весне в вышине занимаются ранние звезды. Я иду в тишине на знакомый мой перекресток. Старый дом за углом

Здесь я жил и дружил, здесь любимой руки я коснулся, здесь на бой уходил и с победой домой вернулся, где б ни жил.

сердца не забыть ни почем. Это небо в задумчивых звездах, старый дом за углом и завет.

будущее, черт с ним. А мы же чувствами хотим, и лишь измены не простим. Давай условности смоем.

Ночь подсказывает, не учит. Ночь находит нас и удивляет нас своей странностью. Она высвобождает в нас силы, в течение которых господствует разум.

0: 89 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк.

Радуйтесь, что вы можете просыпаться каждое утро и проживать новый день. Будьте счастливы, что вы живы, здоровы, имеете друзей и обладаете способностью творить, а также ощущать радость бытия.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: «Есть у кого».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
2: Как ты защищаешь семью?

0: должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали когда на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Наше дело правое.
2: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: проснулась?
1: Да, мне снились такие красивые сны.
0: Хочешь хорошее настроение на весь день?

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс 70,79.

считают, что успех приходит к тем, кто рано встает. Не совсем так. Успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасности.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар. Такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Телеканал «Тосненское телевидение», свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082, выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Наша история на генетическом уровне. В театрально-культурном центре Саблино прошла презентация художественных картин о верных братьях наших меньших в годы блокады и в условиях проходящей специальной военной операции. В среду 20 мая в театрально-культурном центре Саблино в Ульяновке прошел урок памяти, который надолго останется в сердцах юных участников. Здесь, в атмосфере творчества и уважения к истории, встретились школьники начальных классов и люди, посвятившие свою жизнь сохранению памяти о подвиге ленинградцев. Главным событием дня стала встреча с Александром Смирновым, членом Союза писателей России. Именно он, автор рассказа «Блокадный трезорка», по которому был создан короткометражный фильм «В долгу прошлого». Ребята с замиранием сердца слушали, как рождалась история дворняги-трезорки из Парглова. Эта собака стала символом преданности и той невидимой, но жизненно важной помощи, которую братья наши меньше оказывали людям в самые страшные дни блокады. Александр Александрович рассказал, что его произведение – история о верности, надежде и о том, как в нечеловеческих условиях ленинградцы и животные оставались вместе, буквально поддерживая друг друга. В рамках мероприятия к выступлению писателя присоединилась Екатерина Масловец, руководитель информационного портала «Саблино онлайн» и создательница культурного пространства «Рыбий зонтик». Именно благодаря ее инициативе и труду увидели свет уникальные издания для детей, такие как раскраска «Блокадный трезорка» и повесть «Пятилетняя блокадница». Эти книги – мост между поколениями, позволяющий детям прикоснуться к истории через творчество. Атмосферу встречи наполнила живая музыка. Свои песни подарила ребятам журналист «Радио России Санкт-Петербург» и автор-исполнитель Ольга Семенова. Звучали пронзительные композиции «Встречи» и «Маленький ковчег», которые никого не оставили равнодушным. Кульминацией стал совместный просмотр короткометражного художественного фильма «В долгу прошлого», созданного студией театра и кино «Синяя птица». На большом экране ожила история, которую дети только что услышали из уст самого автора. Каждый зритель унес с собой частичку этого дня. В подарок всем вручили раскраски «Блокадный трезорка» и книгу о юной разведчице. Теперь у воспитанников есть возможность не просто узнать историю, но и пропустить ее через себя, сохранить эти образы в крохотном сердце. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Ульяновка. Вместе приближаем победу. Очередная партия гуманитарного груза от неравнодушных жителей образовательных организаций отправились в Белгородскую Курскую область для бойцов из Тоснинского района и людей, находящихся в пунктах временного размещения. Помощью, сбором и транспортировкой регулярно занимаются казачий хутор Новотоснинский и Совет отцов Тоснинского района. И в этот раз они отправляют большую партию нужных и важных вещей для победы. Спасибо каждому, кто помогает нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Микрорайон Степановка Красноборского поселения – территория, требующая грамотного подхода к развитию. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, глава районной администрации Михаил Носов, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов встретились с руководителями поселения, с представителями прокуратуры и с жителями для обсуждения насущного вопроса – приведения дорог в нормативное состояние. По итогу рабочего выезда было принято решение в первой половине июня провести совещание, на котором будет выработан план устранения проблем. С 25 мая по 26 июня в регионе пройдет месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Цель акции – сформировать у молодежи антинаркотическое мировоззрение, поддержать ценности здорового образа жизни, развивать массовые спорные состояния. По итогу рабочего выезда было принято решение в первой половине июня провести совещание, на котором будет выработан план устранения проблем.
С 25 мая по 26 июня в регионе пройдет месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Цель акции – сформировать у молодежи антинаркотическое мировоззрение, поддержать ценности здорового образа жизни, развивать массовый спорт,

0: в социальных сетях. Высказать свое мнение за проекты благоустройства можно до 12 июня с помощью портала Госуслуги. С 2021 по 2025 годы в рамках народной программы в Ленобласти было обустроено более 530 общественных пространств и 360 дворовых территорий.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные.

0: сократили. Второе, перед занятием легкая разминка. Третье, дышим правильно. Вдох на усилии, выдох. Пятое, занимаемся каждый день или через день. Регулярность важнее интенсивности. Когда же ЛФК противопоказано? Абсолютно нельзя, если у вас острый период заболевания или его прогрессирующее течение, обострение хронического заболевания, повышенная температура тела, сильная боль любого происхождения, кровотечение или риск его возникновения из-за двигательной активности, консервативное лечение злокачественных новообразований. Также временно нельзя при обострении острых респираторных заболеваний, декомпенсированных состояний, например, нарушение углеводного обмена либо анемия, прием некоторых лекарств, артериальное давление выше 140 на 90 мм ртутного столба, исходная частота сердечных сокращений свыше 110 ударов в минуту. Часто спрашивают, можно ли заниматься ЛФК дома? Отвечаю, можно, но с тремя условиями. Первое, комплекс вам составил врач либо инструктор по лечебной физкультуре. Второе, вам показал упражнения специалист, и вы научились их правильно делать. Третье, вы чувствуете свое тело и при появлении боли останавливаетесь. Комплексы лечебной физкультуры для спины, шеи, для коленей, после травм и для профилактики мы покажем в следующих выпусках. Подписывайтесь, включайте уведомления, чтобы не пропустить. Берегите себя и помните, лечебная физкультура работает только тогда, когда вы занимаетесь с умом. Будьте здоровы!
1: Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
2: Здравствуйте.
1: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую.
0: Комплексы лечебной физкультуры для спины, шеи, для коленей, после травм и для профилактики мы покажем в следующих выпусках. Подписывайтесь, включайте уведомления, чтобы не пропустить. Берегите себя и помните, лечебная физкультура работает только тогда, когда вы занимаетесь с умом. Будьте здоровы!
1: Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
2: Здравствуйте.
1: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую.

0: проверки образовательных организаций, комиссии, опять же таки, по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел. Мы в рамках данных проверок оцениваем соблюдение данными органами и учреждениями системы профилактики исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в первую очередь федерального закона номер 120. Даем оценку проводимой профилактической работе, ее достаточности, оцениваем результаты данной работы, является ли она результативной.
1: Давайте с вами сейчас коснемся темы образования и обсудим, как прокуратура следит за соблюдением прав каждого ребенка на получение качественного и доступного образования. Бывали ли случаи, когда прокуратуре приходилось вмешиваться, чтобы защитить интересы школьника?
0: В рамках надзорной деятельности органы прокуратуры в том числе надзирают за тем, чтобы соблюдались права несовершеннолетних на получение образования. Также, чтобы при образовательном процессе соблюдались права, например, на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних и другие. Мы в том числе проводим проверки по обращениям граждан. Если к нам в прокуратуру обращаются родители, законные представители несовершеннолетних и считают, что интересы их детей были нарушены, мы незамедлительно проводим проверку образовательной организации на предмет соблюдения требований действующего федерального законодательства об образовании. Вопросы доступности образования также становятся предметом прокурорской проверки. Например, в своей деятельности мы проводим надзорные мероприятия по доступности образовательной организации и ее приспособленности к обучению детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Это очень правильно приезжать в чужой город под утро. На поезде, самолете все равно. День начинается будто с чистого листа.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: Никогда не отчаивайся. Радио Тосно Плюс всегда на связи.
1: Я, конечно, не могу.

0: В городе Тосно 10 часов. Радио Тосно.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Я слушаю радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 300.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев.
6: В Советском Союзе в 60-е и 70-е годы прошлого века в музыкальной индустрии шли процессы, во многом схожие с теми, что происходили тогда же на Западе. Было, конечно, и отличие. Там конвейер по производству новых звезд отлаживали независимые западные звукозаписывающие фирмы, а в СССР это было частью государственной политики. Поэтому и звезды получались немного разные. Западные слушатели то увлекались Элвисом Пресли и рок-н-роллом, то массовым явлением становилась битломания, то все начинали танцевать под диско и одеваться как солисты панк-групп. В СССР звездами тоже становились, конечно, не по указке партии и правительства, хотя и с их одобрения. Вместо отдельных лейблов имелась огромная система подготовки исполнителей, которая начиналась с музыкальных школ, училищ и не заканчивалась и после окончания музыкальных вузов. И шел непрерывный отсев из множества детей, которые хотели научиться петь, отбирали самых талантливых, которые и выходили в итоге на эстраду. Случалось, конечно, всякое, но в основном все известные певцы повторяли один и тот же путь. Многие так и остались неизвестными. Другим выпал шанс в виде популярной песни и выступления в «Голубом огоньке». И все это касалось всех союзных республик без исключения. Правда, уже в 80-е годы система начала сбоить, а в 90-е развалилась окончательно. Но Розе Люмбаевой из Казахстана она помогла завоевать всесоюзную известность.

Роза Рымбаева родилась 28 октября 1957 года. Путь будущей звезды начинался в маленьком поселке Жангистобе Семипалатинской области. Семья была небогатой, отец – железнодорожник, мама – домохозяйка. В семье подрастало 8 детей. Несмотря на скромную жизнь, дети находили возможность заниматься творчеством. Талантом были одарены почти все. Маленькая Роза вместе с братьями и сестрами часто ходила в местный дом творчества, пыталась повторить полюбившиеся музыкальные композиции. На семейных вечерах Рымбаевых не было приглашенных артистов. Братья и сестры с удовольствием пели сами. В детстве Роза была на виду, хорошо училась в школе. Особое внимание на девочку оказал старший брат, который впоследствии стал музыкантом. Окончив школу-интернат в родном поселке, Рымбаева решила получить музыкальное образование. Роза поступила в театрально-художественный институт и получила квалификацию артист музыкального театра. Это дало девушке возможность сделать первые шаги на пути к большой сцене. Когда Розе исполнилось 18, она познакомилась с будущим супругом. Таскын Акапов преподавал в консерватории и служил директором в ансамбле «Гульдер». Побыв на выступлении Рымбаевой, Акапов влюбился в ее голос и пригласил в свой коллектив. Творческий союз перерос в настоящую любовь. Для Розы это были первые серьезные отношения. Спустя 4 года влюбленные поженились. Роза не строила ни карьерных, ни личных планов, а просто хотела быть рядом с Таскыном. Судьба распорядилась так, что он стал любовью всей ее жизни. Акапов придал таланту Розы огранку, обучал ее тонкостям музыкального искусства, развивал вкус, усердно прорабатывал с певицей каждую композицию. Они работали в тесном тандеме, хоть это было непросто. Рымбаева вспоминала, что в отношении творчества всегда была эмоциональна, могла долго спорить, доказывать свою точку зрения. Супруг же, наоборот, обладал терпением и спокойным нравом, старался направлять молодую артистку на верный путь.

1977-м талант Розы высоко ценили в Болгарии на знаменитом фестивале «Золотой Орфей». В дружественной стране участница из СССР стала обладательницей гран-при за проникновенное исполнение песни «Алия», которая надолго полюбилась советским слушателям. В следующем году Рымбаева заняла 3-е место в советском хит-параде «Звуковая дорожка». Ее составители поставили исполнительницу в один ряд с Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Несколько лет подряд певица выходила в финал «Песни года». В 1979 году Роза перешла в ансамбль «Арай» и стала заслуженной артисткой Казахской ССР. Вскоре после этого она впервые спела знаменитую композицию «Любовь настала» композитора Раймонда Паулса. Позже знаменитость призналась, что в молодости не понимала и половины глубокого смысла, заложенного в тексте поэтом Робертом Рождественским. По ее мнению, песня больше подходит для зрелой женщины. В начале 80-х состав ансамбля «Арай» обновился. В нем оказались будущие музыканты группы «А-студия», в том числе и Батырхан Шукенов. Уже в то время молодые артисты начали готовиться к самостоятельной работе. Рымбаева и Акапов помогали им формировать репертуар. Они не препятствовали тому, что участники отделились от коллектива. На пике популярности Рымбаева постоянно выступала и записывала песни, пополняя дискографию альбомами как на родном казахском, так и на русском языке. Ее любили слушатели во всем СССР, и даже в Белоруссии поклонники называли своей певицей. Артистка участвовала в фестивалях и снималась на телевидении, поэтому ее никогда не теряли из виду. В том же десятилетии исполнительница сделала поклонникам очередной подарок, спела композицию «The Winner Takes It All» прославленной группы «Абба». В адаптированном под русскоязычную аудиторию варианте она получила название «Как прежде мы вдвоем». Впервые песня прозвучала в концертной программе в 1985 году. Следующий год принес знаменитости звание народной артистки Казахской ССР.

После распада Советского Союза Рымбаева сохранила популярность и востребованность. Она ни разу в жизни не пела под фонограмму, а привыкла радовать публику живым исполнением, выкладываясь полностью. Рымбаева рассказывала, что на всех мероприятиях и концертах была самой миниатюрной. Неудивительно, ведь при росте 154 сантиметра девушка весила не более 48 килограммов. Женщина утверждает, что настоящий секрет ее успеха даже не в сильном голосе, а в искренности и драматургии. На своих выступлениях Роза всегда старалась почувствовать песню, передать собственными эмоциями сакральный смысл композиции. Однако артистка нашла свое призвание не только на музыкальном поприще. С 1995 года Роза Рымбаева начинает преподавательскую деятельность. Рымбаеву по праву считают живым достоянием культуры Казахстана. Не случайно именная звезда певицы появилась на Аллее звезд в городе Караганде.

2015 год ознаменовался 40-летним юбилеем творческой деятельности Розы Рымбаевой. Хотя прошло немало лет, поклонники утверждают, что певица выглядит просто превосходно. В интернете можно найти многочисленные записи с концертов исполнительницы, которые имеют множество просмотров и лайков. Год спустя в Усть-Каменогорске состоялся торжественный концерт звезды. Рымбаева совместно с симфоническим оркестром исполнила композиции советских лет. Сольное выступление артистка завершила великолепной песней «Надежда», которую написала Александра Пахмутова. В репертуаре звезды много песен на русском языке. Также она часто исполняет композиции на казахском. В 2003 году вышел ее альбом на казахском языке. Пластинка состоит из самых популярных национальных песен, а на одну из мелодий даже был записан клип. Очень известны не только сольные выступления блистательной Розы Рымбаевой, но и ее песни, записанные в сотрудничестве с другими звездами. Одним из самых известных стал дуэт с Ринатом Ибрагимовым, с которым Роза записала композиции «Верни мне музыку», а также «Песню о Москве». Вместе с Сергеем Пенкиным артистка исполнила свой собственный хит «Любовь настала». Рымбаеву по праву называют достоянием казахского народа. Несмотря на многочисленные награды, славу и регалии, певица живет достаточно скромно. Уже взрослые сыновья часто заботятся о любимой маме. Звезда до сих пор дает концерты, путешествует и гастролирует. Поклонники отмечают, что звезда выглядит очень молодо. Рымбаева не скрывает, что любит пользоваться пластической хирургией, но каждый такой шаг был предварительно обдуман и выверен. Помимо этого, Рымбаева отметила, что отличается хорошей наследственностью, которую тоже можно назвать секретом молодости.

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосна Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосна Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на Радио Тосна Плюс.
4: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
5: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
4: Кто, если не мы?
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосна Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: 29 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Гармония жизни в музыке.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».
2: «Радио Тост на Плюс» 70,79 МГц.
3: Утром нас будет радио, вечером усыпляет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.
3: Радио «Тост на плюс». Шаг навстречу хорошему настроению.

меня своей щекой. Иди ко мне.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены

0: 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».
2: «Радио Тосно Плюс» 70,79 МГц.
3: Что гоняться за судьбой, когда осень снится?

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
4: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то.

0: настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Безопасность России в надежных руках.
2: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент.

0: У них карьера пока недостроена.
1: Накопить на квартиру надо.
2: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Социальная реклама в эфире радио «Тосно плюс».
4: Радио «Тосно плюс» 70,79 МГц.
5: Любить тебя, как я, никто не сможет. До умопомрачения, до дрожи.

поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной, скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой, льется все привет родной. Ждет она меня, ждет.

0: Твой старый двор, кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

Оставила зима нам на двоих прощальный вечер. Замерзшее окно метель стучит. Прощай, сказала ты,

0: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Спаси, переведи деньги.
2: Срочно переведите деньги.
3: На защищенный счет.
4: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
5: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
6: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

Не хочется вставать с кровати и что-то делать? Все нормально, просто это воскресенье. Проведи этот выходной вместе с нами и получишь заряд энергии на долгое время. Радио Тосно Плюс. Источник счастья и силы. Мы всегда с вами.

0: 89 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Быть одним-единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
6: Радио ТОС на Плюс 70,79 мегагерц.

над вашей могилой и пахнет зимой. Послушайте мёд.

знаю бесцельность, знаю тщету, письмо бесконечно.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: студии Лина Дашкуева. Здравствуйте. Удушающая жара накрыла Индию. От солнечных и тепловых ударов уже скончались более 20 человек. Температура воздуха там поднялась до 48 градусов. В стране объявили красный уровень погодной опасности. Люди обращаются в больницы, жалуясь на...
1: Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Наша история на генетическом уровне. В театрально-культурном центре Саблино прошла презентация художественных картин о верных братьях наших меньших в годы блокады и в условиях, проходящей специальной военной операции. В среду 20 мая в театрально-культурном центре Саблино в Ульяновке прошел урок памяти, который надолго останется в сердцах юных участников. Здесь, в атмосфере творчества и уважения к истории, встретились школьники начальных классов и люди, посвятившие свою жизнь сохранению памяти о подвиге ленинградцев. Главным событием дня стала встреча с Александром Смирновым, членом Союза писателей России. Именно он, автор рассказа «Блокадный трезорка», по которому был создан короткометражный фильм «В долгу прошлого». Ребята с замиранием сердца слушали, как рождалась история дворняги-трезорки из Парглова. Эта собака стала символом преданности и той невидимой, но жизненно важной помощи, которую братья наши меньше оказывали людям в самые страшные дни блокады. Александр Александрович рассказал, что его произведение – история о верности, надежде и о том, как в нечеловеческих условиях ленинградцы и животные оставались вместе, буквально поддерживая друг друга. В рамках мероприятия к выступлению писателя присоединилась Екатерина Масловец, руководитель информационного портала «Саблино онлайн» и создательница культурного пространства «Рыбий зонтик». Именно благодаря ее инициативе и труду увидели свет уникальные издания для детей, такие как раскраска «Блокадный трезорка» и повесть «Пятилетняя блокадница». Эти книги – мост между поколениями, позволяющий детям прикоснуться к истории через творчество. Атмосферу встречи наполнила живая музыка. Свои песни подарила ребятам журналист «Радио России Санкт-Петербург» и автор-исполнитель Ольга Семенова. Звучали пронзительные композиции «Встречи» и «Маленький ковчег», которые никого не оставили равнодушным. Кульминацией стал совместный просмотр короткометражного художественного фильма «В долгу прошлого», созданного студией театра и кино «Синяя птица». На большом экране ожила история, которую дети только что услышали из уст самого автора. Каждый зритель унес с собой частичку этого дня. В подарок всем вручили раскраски «Блокадный трезорка» и книгу о юной разведчице. Теперь у воспитанников есть возможность не просто узнать историю, но и пропустить ее через себя, сохранить эти образы в крохотном сердце. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Ульяновка. Вместе приближаем победу. Очередная партия гуманитарного груза от неравнодушных жителей образовательных организаций отправились в Белгородскую Курскую область для борьбы.

0: жильцов из Тоснинского района и людей, находящихся в пунктах временного размещения. Помощью, сбором и транспортировкой регулярно занимаются казачий хутор Новотоснинский и совет отцов Тоснинского района. И в этот раз они отправляют большую партию нужных и важных вещей для победы. Спасибо каждому, кто помогает нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Микрорайон Степановка Красноборского поселения – территория, требующая грамотного подхода к развитию. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, глава районной администрации Михаил Носов, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов встретились с руководителями поселения, с представителями прокуратуры и жителями для обсуждения насущного вопроса – приведения дорог в нормативное состояние. По итогу рабочего выезда было принято решение в первой половине июня провести совещание, на котором будет выработан план устранения проблем. С 25 мая по 26 июня в регионе пройдет месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Цель акции – сформировать у молодежи антинаркотическое мировоззрение, поддержать ценности здорового образа жизни, развивать массовый спорт и повысить гражданскую активность в противодействии наркоугрозе. В мероприятиях участвуют правоохранительные органы, органы власти местного самоуправления, общественные организации и жители региона. О фактах незаконного оборота наркотиков, местах сбыта, наркопритонах, а также надписях с признаками рекламы наркотиков можно сообщить по телефонам районных органов МВД. Будь готов, всегда готов. Молодежь Тоснинского района смогла вернуться в приятное для старшего поколения прошлое благодаря районному турниру «Ко дню пионерии». 19 мая, в День пионерии, Федоровский дом культуры превратился в настоящую машину времени. Здесь прошла районная интеллектуальная игра «Знатоки отчизны», посвященная двум важнейшим страницам нашей истории – Великой Отечественной войне и пионерскому движению. За звание лучших знатоков сразились 7 команд из Федоровского, Фарносовского и Красноборского поселений. Встреча прошла в формате квиза. Команды с усердием и энтузиазмом боролись за звание самых лучших. Вопросы были посвящены знаковым датам и событиям, а также судьбам людей, героизму на фронте и в тылу, традициям пионерии, движения, которое воспитало не одно поколение достойных граждан Советского Союза и России. Такие встречи не просто игра для времяпрепровождения. Они отлично помогают сохранить память о прошлом и укрепить связь поколений. Ведь кто помнит, тот строит достойное будущее. Организаторы-участники в очередной раз показали свою любовь к стране и неравнодушие к ее истории. И вот итоги игры. Почетное первое место заняла команда «Федоровские лапки». Серебро досталось сборной «Тайфун», а бронзу завоевала команда «Пионер-ФО». Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Федоровское. Более 100 тысяч жителей уже проголосовали за проекты новых общественных пространств в Ленинградской области. Их благоустроят в 2027 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Голосование продлится до 12 июня. Принять участие может каждый житель старше 14 лет. Сделайте ваш выбор. Как благоустраивать территории в разных районах, можно увидеть в различных медиакарточках в социальных сетях. Высказать свое мнение за проекты благоустройства можно до 12 июня с помощью портала Госуслуги. С 2021 по 2025 годы в рамках народной программы в Ленобласти было обустроено более 530 общественных пространств и 360 дворовых территорий.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские, и спортивные.
0: Истории в разных районах можно увидеть в различных медиакарточках в социальных сетях. Высказать свое мнение за проекты благоустройства можно до 12 июня с помощью портала Госуслуги. С 2021 по 2025 годы в рамках народной программы в Ленобласти было обустроено более 530 общественных пространств и 360 дворовых территорий.

0: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
1: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные.

0: с больным. Друга проживает в соседней квартире одного пациента из приемного покоя и одного врача. Алгоритм отработан. Тоснинская КМБ к реальной эпидситуации готова. Многие воспринимают лечебную физкультуру как легкую зарядку. На самом деле это мощный инструмент восстановления, у которого есть четкие показания и строгие противопоказания. А для домашних занятий необходимо соблюсти три четких правила, про которые расскажут далее.
1: Здравствуйте, я старшая медицинская сестра физиотерапевтического отделения Тоснинской поликлиники Дорохова Татьяна Андреевна. И сегодня мы начинаем большой разговор о лечебной физкультуре. Чем ЛФК отличается от фитнеса, можно ли заниматься дома и, главное, не навредить себе. Что же такое ЛФК? Это не просто зарядка, это метод лечения и восстановления с помощью специально подобранных упражнений. В отличие от фитнеса, здесь нет цели накачать мышцы или похудеть. Здесь цель вернуть здоровье после травмы, болезни или операции. И программу составляет не тренер, а врач, либо инструктор по лечебной физкультуре. Основные

0: веществ и эмоционального состояния. Теперь о правилах безопасности. Первое. Никакой боли, дискомфорт от работы мышц можно, острая боль, стоп, прекратили. Второе. Перед занятием легкая разминка. Третье. Дышим правильно. Вдох на усилии, выдох на расслаблении. Дыхание не задерживаем. Четвертое. Начинаем с 5-10 повторений, увеличиваем постепенно, никаких рывков. Пятое. Занимаемся каждый день или через день. Регулярность важнее интенсивности. Когда же ЛФК противопоказано? Абсолютно нельзя, если у вас острый период заболевания или его прогрессирующее течение, обострение хронического заболевания, повышенная температура тела, сильная боль любого происхождения, кровотечение или риск его возникновения из-за двигательной активности, консервативное лечение злокачественных новообразований. Также временно нельзя при обострении острых респираторных заболеваний, декомпенсированных состояний, например, нарушение углеводного обмена либо анемия, прием некоторых лекарств, артериальное давление выше 140 на 90 мм ртутного столба, исходная частота сердечных сокращений свыше 110 ударов в минуту. Часто спрашивают, можно ли заниматься ЛФК дома? Отвечаю, можно, но с тремя условиями. Первое. Комплекс вам составил врач либо инструктор по лечебной физкультуре. Второе. Вам показал упражнения специалист, и вы научились их правильно делать. Третье. Вы чувствуете свое тело и при появлении боли останавливаетесь. Комплекс лечебной физкультуры для спины, шеи, для коленей, после травм и для профилактики мы покажем в следующих выпусках. Здорово!
1: Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
2: Здравствуйте.
1: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую
0: культуре. Второе. Вам показал упражнение специалист, и вы научились их правильно делать. Третье. Вы чувствуете свое тело и при появлении боли останавливаетесь. Комплекс лечебной физкультуры для спины, шеи, для коленей, после травм и для профилактики мы покажем в следующих выпусках. Здорово!
1: Вы Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
2: Здравствуйте.
1: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую

жизни и здоровья несовершеннолетних и другие. Мы в том числе проводим проверки по обращениям граждан. Если к нам в прокуратуру обращаются родители, законные представители несовершеннолетних и считают, что интересы их детей были нарушены, мы незамедлительно проводим проверку образовательной организации на предмет соблюдения требований действующего федерального законодательства об образовании. Вопросы доступности образования также становятся предметом прокурорской проверки. Например, в своей деятельности мы проводим надзорные мероприятия по доступности образовательной организации и ее приспособленности к обучению детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты.

care for. I don't please. Liz Taylor is not a star.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Радио ДОС на плюс.
1: 70-79 УКВ.
2: В эфире социальная реклама на радио ДОС на плюс.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
2: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
3: Радио «Тост на плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: От 60-х до 80-х, от 90-х до современности – все это на радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 18 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Не слушай радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 300.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев.
6: В Советском Союзе в 60-е и 70-е годы прошлого века в музыкальной индустрии шли процессы, во многом схожие с теми, что происходили тогда же на Западе. Было, конечно, и отличие. Там конвейер по производству новых звезд отлаживали независимые западные звукозаписывающие фирмы, а в СССР это было частью государственной политики. Поэтому и звезды получались немного разные. Западные слушатели то увлекались Элвисом Пресли и рок-н-роллом, то массовым явлением становилась битломания, то все начинали танцевать под диско и одеваться как солисты панк-групп. В СССР звездами тоже становились, конечно, не по указке партии и правительства, хотя и с их одобрения. Вместо отдельных лейблов имелась огромная система подготовки исполнителей, которая начиналась с музыкальных школ, училищ и не заканчивалась и после окончания музыкальных вузов. И шел непрерывный отсев из множества детей, которые хотели научиться петь, отбирали самых талантливых, которые и выходили в итоге на эстраду. Случалось, конечно, всякое, но в основном все известные певцы повторяли один и тот же путь. Многие так и остались неизвестными. Другим выпал шанс в виде популярной песни и выступления в «Голубом огоньке». И все это касалось всех союзных республик без исключения. Правда, уже в 80-е годы система начала сбоить, а в 90-е развалилась окончательно. Но Розе Рюмбаевой из Казахстана она помогла завоевать всесоюзную известность.

Роза Рымбаева родилась 28 октября 1957 года. Путь будущей звезды начинался в маленьком поселке Жангистобе Семипалатинской области. Семья была небогатой, отец – железнодорожник, мама – домохозяйка. В семье подрастало 8 детей. Несмотря на скромную жизнь, дети находили возможность заниматься творчеством. Талантом были одарены почти все. Маленькая Роза вместе с братьями и сестрами часто ходила в местный дом творчества, пыталась повторить полюбившиеся музыкальные композиции. На семейных вечерах Рымбаевых не было приглашенных артистов. Братья и сестры с удовольствием пели сами. В детстве Роза была на виду, хорошо училась в школе. Особое внимание на девочку оказал старший брат, который впоследствии стал музыкантом. Окончив школу-интернат в родном поселке, Рымбаева решила получить музыкальное образование. Роза поступила в театрально-художественный институт и получила квалификацию артист музыкального театра. Это дало девушке возможность сделать первые шаги на пути к большой сцене. Когда Розе исполнилось 18, она познакомилась с будущим супругом. Таскын Акапов преподавал в консерватории и служил директором в ансамбле «Гульдер». Побыв на выступлении Рымбаевой, Акапов влюбился в ее голос и пригласил в свой коллектив. Творческий союз перерос в настоящую любовь. Для Розы это были первые серьезные отношения. Спустя 4 года влюбленные поженились. Роза не строила ни карьерных, ни личных планов, а просто хотела быть рядом с Таскыном. Судьба распорядилась так, что он стал любовью всей ее жизни. Акапов придал таланту Розы огранку, обучал ее тонкостям музыкального искусства, развивал вкус, усердно прорабатывал с певицей каждую композицию. Они работали в тесном тандеме, хоть это было непросто. Рымбаева вспоминала, что в отношении творчества всегда была эмоциональной, могла долго спорить, доказывать свою точку зрения. Супруг же, наоборот, обладал терпением и спокойным нравом, старался направлять молодую артистку на верный путь.

1977-м талант Розы высоко ценили в Болгарии на знаменитом фестивале «Золотой Орфей». В дружественной стране участница из СССР стала обладательницей гран-при за проникновенное исполнение песни «Алия», которая надолго полюбилась советским слушателям. В следующем году Рымбаева заняла 3-е место в советском хит-параде «Звуковая дорожка». Ее составители поставили исполнительницу в один ряд с Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Несколько лет подряд певица выходила в финал «Песни года». В 1979 году Роза перешла в ансамбль «Арай» и стала заслуженной артисткой Казахской ССР. Вскоре после этого она впервые спела знаменитую композицию «Любовь настала» композитора Раймонда Паулса. Позже знаменитость призналась, что в молодости не понимала и половины глубокого смысла, заложенного в тексте поэтом Робертом Рождественским. По ее мнению, песня больше подходит для зрелой женщины. В начале 80-х состав ансамбля «Арай» обновился. В нем оказались будущие музыканты группы «А-студия», в том числе и Батырхан Шукенов. Уже в то время молодые артисты начали готовиться к самостоятельной работе. Рымбаева и Акапов помогали им формировать репертуар. Они не препятствовали тому, что участники отделились от коллектива. На пике популярности Рымбаева постоянно выступала и записывала песни, пополняя дискографию альбомами как на родном казахском, так и на русском языке. Ее любили слушатели во всем СССР, и даже в Белоруссии поклонники называли своей певицей. Артистка участвовала в фестивалях и снималась на телевидении, поэтому ее никогда не теряли из виду. В том же десятилетии исполнительница сделала поклонникам очередной подарок, спела композицию «The Winner Takes It All» прославленной группы «Абба». В адаптированном под русскоязычную аудиторию варианте она получила название «Как прежде мы вдвоем». Впервые песня прозвучала в концертной программе в 1985 году. Следующий год принес знаменитости звание народной артистки Казахской ССР.

После распада Советского Союза Рымбаева сохранила популярность и востребованность. Она ни разу в жизни не пела под фонограмму, а привыкла радовать публику живым исполнением, выкладываясь полностью. Рымбаева рассказывала, что на всех мероприятиях и концертах была самой миниатюрной. Неудивительно, ведь при росте 154 сантиметра девушка весила не более 48 килограммов. Женщина утверждает, что настоящий секрет ее успеха даже не в сильном голосе, а в искренности и драматургии. На своих выступлениях Роза всегда старалась почувствовать песню, передать собственными эмоциями сакральный смысл композиции. Однако артистка нашла свое призвание не только на музыкальном поприще. С 1995 года Роза Рымбаева начинает преподавательскую деятельность.

деятельность. Рымбаеву по праву считают живым достоянием культуры Казахстана. Не случайно именная звезда певицы появилась на аллее звезд в городе Караганде. 2015 год ознаменовался 40-летним юбилеем творческой деятельности Розы Рымбаевой. Хотя прошло немало лет, поклонники утверждают, что певица выглядит просто превосходно. В интернете можно найти многочисленные записи с концертов исполнительницы, которые имеют множество просмотров и лайков. Год спустя в Усть-Каменогорске состоялся торжественный концерт звезды. Рымбаева совместно с симфоническим оркестром исполнила композиции советских лет. Сольное выступление артистка завершила великолепной песней «Надежда», которую написала Александра Пахмутова. В репертуаре звезды много песен на русском языке. Также она часто исполняет композиции на казахском. В 2003 году вышел ее альбом на казахском языке. Пластинка состоит из самых популярных национальных песен, а на одну из мелодий даже был записан клип. Очень известны не только сольные выступления блистательной Розы Рымбаевой, но и ее песни, записанные в сотрудничестве с другими звездами. Одним из самых известных стал дуэт с Ринатом Ибрагимовым, с которым Роза записала композиции «Верни мне музыку», а также «Песню о Москве». Вместе с Сергеем Пенкиным артистка исполнила свой собственный хит «Любовь настала». Рымбаеву по праву называют достоянием казахского народа. Несмотря на многочисленные награды, славу и регалии, певица живет достаточно скромно. Уже взрослые сыновья часто заботятся о любимой маме. Звезда до сих пор дает концерты, путешествует и гастролирует. Поклонники отмечают, что звезда выглядит очень молодо. Рымбаева не скрывает, что любит пользоваться пластической хирургией, но каждый такой шаг был предварительно обдуман и выверен. Помимо этого, Рымбаева отметила, что отличается хорошей наследственностью, которую тоже можно назвать секретом молодости.

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
4: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
5: Быть одним единственным, конечно, здорово,
6: но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
4: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».
2: «Радио Тосно Плюс» 70,79 МГц.
10: «Радио Тосно Плюс» – птица счастья завтрашнего дня.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
2: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: а небольшая рыбацкая деревня. Сегодня Шэньчжэнь – один из крупнейших мировых центров высоких технологий и инноваций. Это образ будущего Китая. Подобно китайским небоскребам, здесь растет все – промышленные возможности, сервис и уровень жизни.
1: Шэньчжэнь называют китайской силиконовой долиной. Технологии здесь буквально на каждом шагу. Например, этот постамат не просто выдает посылки, важно то, как он это делает. Заходим в специальное приложение, выбираем из довольно большого списка ресторанов и блюд. Ну, мы остановимся на паре стаканов кофе. Добавляем в корзину и ждем. 15 минут, и еда уже летит к вам. Достаточно.
2: Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Наша история на генетическом уровне. В театрально-культурном центре Саблино прошла презентация художественных картин о верных братьях наших меньших в годы блокады и в условиях, проходящей специальной военной операции. В культурном центре Саблино в Ульяновке прошел урок памяти, который надолго останется в сердцах юных участников. Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов.

Наша история на генетическом уровне. В театрально-культурном центре Саблино прошла презентация художественных картин о верных братьях наших меньших в годы блокады и в условиях, проходящей специальной военной операции. В культурном центре Саблино в Ульяновке прошел урок памяти, который надолго останется в сердцах юных участников.

0: благодаря районному турниру.
1: 19 мая, в День пионерии, Федоровский дом культуры превратился в настоящую машину времени, посвященная двум важнейшим страницам нашей истории – Великой Отечественной войне и Пионерск. 7 команд из Федоровского, Фарносовского и Красноборского поселений. Встреча прошла в формате квиза «Звания самых лучших». Вопросы были посвящены знаковым датам и событиям, а также судьбам.

медработники сразу после покоя, а вход в отделение прекратили. Один из главных моментов при холере – перекрыть канализацию, чтобы инфекция не попала в воду, и это условие строго выполнили. Затем оцепили зону, перекрыли все входы и шлагбаумы, а на дверях опасной зоны повесили табличку «Не входить». Далее по протоколу вызвали эвакобригаду для госпитализации пациента в инфекционное отделение Гатчинской КМБ. И дезинфекционную бригаду. Автоматикой холеры он самостоятельно пришел в приемный покой. Предварительный диагноз поставила врач-кардиолог приемного отделения. Как действовали медработники сразу после покоя, а вход в отделение прекратили. Один из главных моментов при холере – перекрыть канализацию, чтобы инфекция не попала в воду, и это условие строго выполнили. Затем оцепили зону, перекрыли все входы и шлагбаумы, а на дверях опасной зоны повесили табличку «Не входить». Далее по протоколу вызвали эвакобригаду для госпитализации пациента в инфекционное отделение Гатчинской КМБ и дезинфекционную бригаду.

0: после травм. И для профилактики мы покажем в следующих выпусках. Подписывайтесь, включайте уведомления, чтобы не пропустить. Берегите себя и помните, лечебная физкультура работает только тогда, когда вы занимаетесь с умом. Будьте здоровы!
1: Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
2: Здравствуйте.
1: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую

0: федерального закона номер 120, даем оценку проводимой профилактической работе, ее достаточности, оцениваем результаты данной работы, является ли она результативной.
1: Давайте с вами сейчас коснемся темы образования и обсудим, как прокуратура следит за соблюдением прав каждого ребенка на получение качественного и доступного образования. Бывали ли случаи, когда прокуратуре приходилось вмешиваться, чтобы защитить интересы школьника?
0: В рамках надзорной деятельности органы прокуратуры в том числе надзирают за тем, чтобы соблюдались права несовершеннолетних на получение образования. Также, чтобы при образовательном процессе соблюдались права, например, на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних и другие. Мы в том числе проводим проверки по обращениям граждан. Если к нам в прокуратуру обращаются родители, законные представители несовершеннолетних, и считают, что интересы их детей были нарушены, мы незамедлительно проводим проверку образовательной организации на предмет соблюдения требований действующего федерального законодательства об образовании. Вопросы доступности образования также становятся предметом прокурорской проверки. Например, в своей деятельности мы проводим надзорные мероприятия по доступности образовательной организации и ее приспособленности к обучению детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты протест. Образовательная организация рассматривает наш протест и по результатам которого вносит изменения в правовой акт.
1: Сейчас технологии стремительно развиваются, и огромное количество опасностей детей, подростков могут ожидать в интернет-пространстве. Вот давайте затронем с вами вот эту тему. Какие меры существуют, чтобы защитить подростков от кибермошенников, от кибербуллинга и тому подобное?
0: В данной сфере органами прокуратуры проводится работа по правовому просвещению населения, в том числе несовершеннолетних. Сотрудники органов прокуратуры посещают с лекциями образовательные организации, социальные учреждения, на которых детям в понятной форме разъясняются положения действующего законодательства и объясняются способы своей защиты от мошенничества, от кибербуллинга в сети интернет. Данную работу также проводят и образовательные организации, как органы и учреждения системы профилактики. В этой связи органами прокуратуры с образовательными учреждениями налажено взаимодействие. Как я уже сказала, довольно-таки часто мы посещаем образовательные организации, где выступаем с лекциями по правовому, профилактическую работу. Органы прокуратуры в этой связи надзирают за тем, чтобы данная профилактическая работа проводилась надлежащим образом.
1: Свои первые доходы. И давайте коснемся темы трудовых отношений. Как прокуратура может уберечь детей и подростков от, допустим, недобросовестных работодателей?
0: Органы прокуратуры, конечно же, надзирают за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних. Это одно из очень важных направлений нашей деятельности. Например, в Тосненском районе летом у нас открываются летние оздоровительные лагеря при школах, при образовательных организациях. И, как правило, в большинстве из этих лагерей есть летние трудовые бригады. Соответственно, в интересах прав детей, соблюдения их прав, органы прокуратуры проводят проверки соблюдения образовательными организациями, как раз-таки, так как они выступают, получается, работодателями.

0: работодателями соблюдение прав несовершеннолетних на труд. Мы устраиваем выездные проверки, непосредственно в сами школы приезжаем, оцениваем соответствие трудового договора положениям трудового кодекса, которые с подростками составлены, проверяем, как организована выдача средств индивидуальной защиты. Ну, это основные такие нарушения, с которыми можно столкнуться, проводя проверку. И непосредственно при выявленных нарушениях законодательства в данной сфере органы прокуратуры принимают меры прокурорского реагирования. Это может быть представление в образовательную организацию об устранении нарушений федерального законодательства. Также мы возбуждаем дела об административных правонарушениях, которые предусмотрены Кодексом административных правонарушений в этой сфере.
1: И давайте в завершении нашей беседы подскажем, куда можно обратиться детям, подросткам или даже их родителям, если есть нарушение прав несовершеннолетних. Как могут им помочь максимально быстро?
0: Если мы говорим про детей, которые столкнулись с каким-либо нарушением своих прав, я в первую очередь, конечно же, рекомендую самим детям, если, например, это произошло в образовательной организации, обратиться к педагогу, к родителям. То есть, если есть какие-то проблемы у ребенка, конечно, не стоит замалчивать. Необходимо обратиться к взрослым, к педагогам, к учителям, к родителям, которые уже в свою очередь дальше будут предпринимать какие-либо действия. Если родители, законные представители усматривают, что нарушаются права и законные интересы их детей, допустим, нарушаются школой, для начала можно обратиться с жалобой, с обращением в комитет образования, как к контролирующему, да, органу за деятельностью школ. Вот. Также непосредственно в прокуратуру, конечно, мы рассматриваем такие обращения. По вопросам неисполнения родителями своих обязанностей и ряду иных вопросов также следует обращаться в органы внутренних дел, где соответствующую проверку будет проводить отдел по делам несовершеннолетних. Обращаясь к детям, хочется обратить их внимание на то, что если они сталкиваются с какими-либо сложными ситуациями, жизненными, да, обстоятельствами, с которыми им самостоятельно не справиться, то, конечно, нужно сразу обращаться к родителям либо к учителям. Не стоит об этом замалчивать ни в коем случае. А родителям хочется посоветовать быть более внимательным к своим детям, прислушиваться к ним. И, конечно же, непосредственно при нарушении их прав обращаться в соответствующие органы и учреждения. Это либо могут быть контролирующие, надзирающие органы, органы учреждения системы профилактики. И также, если родители не согласны с решениями, с действиями, бездействиями этих органов, то обращаться в прокуратуру в целях защиты прав и законных интересов своих детей.
1: Ольга Витальевна, я вас благодарю, что мы с вами обсудили довольно-таки широкий спектр вопросов по действительно животрепещущей теме. Будем надеяться, что наша с вами беседа, она поможет раскрыть многие вопросы, решить многие проблемы наших телезрителей и радиослушателей. А я напомню, о правах несовершеннолетних мы разговаривали с помощником Тосненского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: В городе Тосна

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании

0: в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Социальная реклама в эфире Радио ТОС на Плюс.
4: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

один из секретов долгой и плодотворной жизни. Каждый вечер, перед тем, как отправиться спать, включить любимую радиостанцию

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

мои сны белым снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет, вдруг пойму, аж заноет плечо, что вся сон ее вовсе нет, что она не родилась.

становится злей, и так хочется все позабыть и жить ради своих детей, чтобы они, как цветы средь зимы, засияли цветением глаз, чтобы они были лучше, чем мы, и, быть может,

0: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

Люди плачут, клоун издевается и точно знает, где сильнее болит. Люди плачут, дождь не прекращается, и в этом мире даже сердце молчит. Город-призрак, город-призрак.

0: Чем заняться? На крайний случай можно начать готовиться ко сну. А вот утром занятия не всегда найдешь. Особенно, если проспал до обеда.
1: Между нами.

подожди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе,

Не хлопай дверью. Ничего не изменить. Ничего не объяснить. Не хлопай дверью. Уходи, не помня зла.

0: Дедос на 23 часа.
1: Вы слушаете радио Тосна Плюс. Тосна Плюс.

пусть этот вечер подарит великолепный отдых и ощущение счастья. Пусть тело расслабится, а душа поет.

0: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

увижу я в тебе. Нежный сон, сколько будет он, сказка или бред, но я так мечтал об этом. О тебе мне нашептали звезды, и в первый раз я понял все серьезно. Я не знал, что где-то на земле я встречу ту, что мне снилось, кем сердце томилось сон, где твой унисон. Я искал, но не нашел пути, осталось лишь прости.

шепчется, что я ее почти люблю. В авто мелодия знакомая, надежный дальнобой FM. Ногою в пробке нервно топаю,

вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу

И куда б мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

Радио ТОС на плюс. Берегите себя и своих близких, и спокойной всем ночи. Ваши новости, наша работа. Радио ТОС на плюс. Мы работаем для вас.

0: встану солнцем над тобой. Я стану ночью безмятежной. Позволю слышать голос.
1: За одну бессонную ночь ты узнаешь больше, чем за год сна.

Жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной, но вдруг все завертело.

Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.

Знаешь, я опять в тебя влюбляюсь. В который раз, без времени, без сна. Но я давно почти не знаю.

стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Я же выход, выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем?

Томила ночь щемящей темнотой, пугала недоступностью познанья, лишь виделось величие и покой, гармония и тайна мироздания.